0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
4: Успел.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вернемся к музыке через полминуты. Реклама. С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
1: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: радио «Максимум».
1: Now when I was a little boy.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
5: 18+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: сказано на максимум. Эмми Уайнхаус.
1: Самая большая ошибка, которую только могут сделать родители, это зачать ребенка под плохую музыку.

0: Новое. Прямо сейчас. Мьюз. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке запланированной на июнь пластинки изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Jimmy Eat World». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Jimmy Eat World» с 4 по 10 мая на радио «Максимум».
1: Реклама.
0: В утреннем шоу на радио «Максимум» ладный трек. Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
2: 12+.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
2: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Ники Сикс, Мотли Крю. Некоторые люди говорят, что время излечивает все раны. Но я думаю, что время и есть рана.

0: Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Включай и включайся. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Мобильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Некоторые истории слишком большие для 3-минутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
10: 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Время от времени Дэйв Гролл не прочь выступить в одиночку, без своих коллег по Foo Fighters или других музыкантов. Казалось бы, ничего такого в этом нет. Но вот вам примечательный факт. В 2016 году на 4 сольных выхода Гролла пришелся всего один единственный концерт Foo Fighters. Да и тот был на закрытом благотворительном мероприятии. По фанатской среде поползли слухи. Неужели с группой какие-то проблемы? Неужели она вот-вот развалится? Масло в огонь подлил барабанщик Тейлор Хоукинс. Он брякнул в интервью, что миру нужен перерыв от Foo Fighters. И, само собой, эти слова тут же разошлись на сотни кликбейтных заголовков. Представляете, как тревожно забились сердца поклонников, когда на официальном аккаунте коллектива появилось 7-минутное видео под громкой вывеской «Официальное объявление группы». Оно началось с череды тех самых заголовков под напряженную музыку. А потом камера показала Дэйва Гролла, беседующего с барабанщиком Гарбич и продюсером Нирваны Бутчем Вигом. Лидер Foo Fighters словно на приеме у психолога делится переживаниями и обсуждает, нужно ли ему начать сольную карьеру. А затем в кадре крупным-прикрупным планом показывают лица остальных музыкантов группы, которые, на чем свет стоит, ругают своего фронтмена.
1: Посмотрите на меня, я большой мальчик с гитарой. Да пошел он!
0: Следующий кадр. Дэйв Гролл за синтезатором поет нарочито попсовые песни с кандовыми аранжировками под продюсерским присмотром Бутча Вига. В параллельной сюжетной ветке инструменталисты Foo Fighters решают, кого им взять новым вокалистом. Среди кандидатур Крис Мартин из Coldplay, Винс Нил из Motley Crue и диджей Дипло. И они даже прослушивают певца и телезвезду Ника Лаше. Видео заканчивается черным экраном и фразой, ставящей все на свои места.
1: В миллионный раз повторяем, мы не распадаемся. И никто, блин, не уходит в сольную карьеру. Foo Fighters. Foo Fighters. Run.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
2: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
3: Реклама. В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о презентации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на «ОКМаркет.ру».
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске Джанго и Зорро встретятся в одном фильме. За главных персонажей Джанго Освобожденного и Маски Зорро познакомят в грядущей картине от компании Sony Pictures. Этот проект будет продолжением комикса «Джанго Зорро», над которым режиссер Квентин Тарантино работал вместе с комиксистом Мэттом Вагнером, начиная с 2014 года. Впрочем, в процесс работы над фильмом Тарантино вовлечен не будет. Он лишь дал создателям свое благословение. Вместо него сценарий кроссовера напишет многоопытный Брайан Хелгеленд. У него на счету «Оскар за секреты Лос-Анджелеса», номинация «За таинственную реку», а также ворох картин уровня «Робин Гуда», «Легенды и гнева». Джейми Фокс и Антонио Бандерас, которые сыграли Джанго и Зорро в оригинальных картинах, также будут задействованы в проекте. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
13: 18+.
14: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты.

0: сказано на максимум.
1: Роберт Смит, The Cure.
2: Я вовсе не хотел становиться знаменитым. Я хотел лишь писать величайшую музыку всех времен. И мне вовсе не нужно было, чтобы кто-то знал, кто я такой.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Кэссабиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кэссабиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: «Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня Great Pretender как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо».
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена, и несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас, на радио «Максимум».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ОИН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
9: Успел.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Даже в такой бурной и переменчивой среде, как музыкальная индустрия, можно найти немало примеров дружбы, которая длится десятилетиями. Лидеры Queens of the Stone Age и Foo Fighters, Джош Хомми и Дэйв Гролл, товарищи не разлей вода. У них была общая группа Them Crooked Vultures. Какое-то время Дэйв был официальным барабанщиком Queens of the Stone Age. А на скольких концертах и фестивалях эта парочка зажигала вместе, не сосчитать. В августе-сентябре 2026 года группа отправится в новый совместный тур по стадионам Северной Америки. И вот как этот тур анонсировал Гролл. Что может быть лучше, чем разделить подобное с близкими друзьями? В 1992 году я впервые увидел выступление группы KISS, где тогда играл Джош, в клубе Сиэтла. Там мы и познакомились. Их альбом «Blues for the Red Sun» стал моим саундтреком того лета. С тех пор прошло 33 года, много-много миль пройдено. И многие самые приятные музыкальные моменты в своей жизни я встретил вместе с моим дорогим другом Джошем. Это связь на всю жизнь, которая выходит далеко за рамки звука, который мы создали вместе.
1: В свою очередь, Хомми описывает их с Гроллом дружбу в таких выражениях.
0: «Взаимоотношения с Дэйвом – один из самых долгих и успешных в моей жизни. Он классный парень, но мне также нравится и его темная сторона. Я словно смешиваю наши оттенки красок во время разговора с ним. Мы ходим в одно заведение, не стану палить его название, просто чтобы позавтракать, подкрепиться вафлями и вспомнить былое». Foo Fighters, Avalon.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
9: Успех.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: Пятерочка выручает!
18: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
19: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Майк Паттон. Faith No More.
2: Я знаю, о чем говорю. По крайней мере, иногда.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум» заряжена, чтобы заряжать.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. Замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
7: 12+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». В мае 2023 года Foo Fighters торжественно представили миру своего нового барабанщика. Место трагически скончавшегося Тейлора Хоукинса занял Джош Фрис, матерый сессионщик и настоящая легенда индустрии. В разное время он играл с Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Weezer и множеством других именитых групп и артистов. А ради Foo Fighters Джош вынужденно расторг многолетние отношения с The Offspring. Правда, к вышедшей в июне пластинке «But Here We Are» он отношения не имел. Она создавалась еще до его присоединения к группе, и барабанами там заведовал сам Дэйв Гролл. Но ничего, бывает. На следующем же альбоме Фризу наверняка дадут развернуться в полную мощь, так ведь? Не так. Всего через 2 года по сети прокатилась новость, что пути Джоша и Foo Fighters разошлись. Никто толком не понял, почему. Фриз в интервью удивленно говорил, что это первый раз в жизни, когда его кто-то увольняет. А Гролл напускал тумана, утверждая, что решение не было скоропалительным и что его принимала вся группа целиком. Особенно примечательной хохмой здесь был список из 10 шуточных причин увольнения по версии Джоша Фриза. Перечислим лишь несколько. Однажды целую неделю насвистывал песню «My Hero» на гастролях. Могу назвать только одну песню группы «Фугази». Метрономная точность за ударной установкой считается бездушной. Требовал начинать каждую репетицию с 20 минут погружения в звук ковбелла. Ни разу не пытался отрастить бороду. Не появлялся в студии из-за ретроградного Меркурия. Ну и так далее. По итогу всей истории Фриз вернулся в Nine Inch Nails, где играл еще в нулевых. А его сменщиком в Foo Fighters оказался бывший барабанщик Nine Inch Nails Илон Рубин. Вот так две великих группы поменялись музыкантами.
1: Foo Fighters, Under You.

0: Рейвфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: это максимум.
1: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
2: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске назван фактор, который может делать любую музыку грустной. Команда канадских ученых утверждает, что этот фактор – инфразвук. Волны с очень низкой частотой, которые не воспринимаются человеческим ухом, но могут ощущаться телом. Специалисты собрали 36 добровольцев и поделили на 4 группы. Каждой группе дали прослушать разные типы музыки – успокаивающую или тревожную, которые

0: которым добавляли или не добавляли инфразвуковое сопровождение на частоте 18 Гц. После сеанса участников эксперимента попросили описать их состояние и оценить услышанную музыку, а заодно замерили уровень кортизола в их слюне. Добровольцы не смогли определить, слышали ли они дополнительный звуковой слой, но в большинстве своем они называли музыку с инфразвуком грустной и печальной, вне зависимости от того, какой она была изначально. Также инфразвук повышал уровень раздражения испытуемых и уровень кортизола. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Некоторые истории слишком большие для 3-минутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу, ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
11: 18+.
12: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты. Ты знаешь, это...

0: сказано на максимум.
1: Джордж Харрисон.
2: Знаете, что меня раздражает в современной музыке? В ней все начинается с большой буквы «Я».

0: 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Death Cab for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел, примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом «Death Cab for Cutie» и получил свое название «I Built You a Tower» или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл «Riptides» не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Некоторые истории слишком большие для 3-минутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+. С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
9: 18+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
10: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». 20-е годы 21 века получаются на редкость бурными и тревожными. Огромное количество не самых приятных событий происходит как в масштабах всего человечества, так и на уровне конкретных личностей. Дэйв Гролл — не исключение. В начале 2022 года скончался его друг, барабанщик Foo Fighters Тейлор Хоукинс. Через несколько месяцев не стало мамы Дэйва, а пару лет спустя он публично признался в романе «На стороне», результатом которого стала внебрачная дочь. После этого Гроллу еле-еле удалось сохранить свою семью. На фоне всего, через что прошел музыкант за эти годы, он предпринял попытку измениться в лучшую сторону. Изменить свой образ мышления и мировосприятие. Импульсом для этих перемен стала случайно увиденная Дэйвом машина и наклейка на бампере этой машины. Вот что об этом говорит Гролл.
1: На этой наклейке было написано что-то в духе «Будьте добры к окружающим, ведь каждый переживает что-то, о чем вы не подозреваете. И теперь я думаю об этом в отношении каждого знакомого мне человека. Думаю, что важно осознать это в отношении самого себя и изо всех сил работать над этим, чтобы в конце концов достичь момента, когда ты почувствуешь себя целым».
0: Эти философские размышления непосредственно повлияли и на тексты песен «Your Favorite Toy». Например, композиция «Of All People», которую Гролл написал после неожиданной встречи со своим старым знакомым из 90-х, которого уже и не ожидал увидеть живым.
2: Foo Fighters, Of All People.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в день дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверись». Контактная декларация на наш.дом.рф.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля с 30 апреля по 6 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске Linkin Park и Coldplay возглавили топы артистов с самой антистрессовой музыкой. Компания Tebra, занимающаяся разработкой программного обеспечения для медицинских учреждений, провела соцопрос на тему музыки, к которой люди обращаются в периоды стресса. Исследователи опросили 1000 жителей США, а также проанализировали более 1500 общедоступных плейлистов с пометками для снятия стресса. Чаще всего в таких плейлистах можно было встретить композицию Sparks группы Coldplay. В топ-10 этого рейтинга также попали работы Arctic Monkeys и The Neighborhood. По совокупности же в плейлистах доминирует материал Дрейка, Тейлор Свифт и The Weeknd. А вот в опросной части исследования ситуация иная. И там десятка полностью состоит из суперзвезд разных жанров, в том числе и тяжелых. Опрошенные американцы чаще всего признавались, что справляются со стрессом при помощи песен Linkin Park, Adele и Тейлор Свифт. Далее по убывающей идут Blink-182, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Alice in Chains, Bruno Mars, The Weeknd и Tool. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

ride, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
2: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это...

0: сказано на максимум. Крис Корнелл.
1: Я думаю, что в истории существует не так много рок-групп, которые могут взглянуть на начало, середину и финал своей карьеры и увидеть то же, что вижу я. Конечно же, речь о Soundgarden. Думаю, что с самого начала и до конца это было идеальное путешествие. И главным подтверждением тому — прекрасное наследие, которое оставила группа.

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена, и несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
2: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проверки их получения на ok.mark.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
3: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
5: 18+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Покинувший этот мир в 2022 году Тейлор Хокинс был не только многолетним барабанщиком Foo Fighters, но и в целом одним из самых заметных и важных ударников последних десятилетий. Он играл с Аланис Моррисет, записывал альбомы с Элтоном Джоном, Брайаном Мэем и Оззи Осборном, вносил свой фирменный драйв в песни Майли Сайрус, а еще собрал собственную группу NHC вместе с музыкантами Jane's Addiction. Между прочим, в этой группе Тейлор был полноценным вокалистом. Но знаете ли вы, что Хокинс был в шаге от того, чтобы встать в один ряд с Полом Маккартни, Тиной Тернер, Крисом Корнеллом и Адель? В шаге от того, чтобы стать соавтором и исполнителем песни к фильму о Джеймсе Бонде? Об этом рассказал вокалист глэм-рокеров The Struts Люк Спиллер, с которым Тейлор работал над этой композицией. Даем Люку слово.
1: «Я всю жизнь был одержим песнями из Бондианы. Я попытался написать свою собственную, но меня в последний момент обошла Билли Айлиш. Это фантастическая песня. Я позвонил Тейлору, и мы записали барабаны в его домашней студии».
0: Косвенным подтверждением слов Спиллера стало то, что он оказался в числе приглашенных музыкантов на лондонском концерте памяти Тейлора Хокинса осенью 2022 года. Там он вышел на сцену вместе с участниками Queen и Foo Fighters для исполнения песни «We Will Rock You».
2: Foo Fighters, «Making a Fire».

0: Новое. Прямо сейчас. Muse. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке запланированной на июнь пластинки изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависть». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске в Финляндии создали виртуальную сауну. Инженеры из университета Аалто нашли способ попариться, не слезая с дивана. По их задумке, для этого вам потребуются две вещи – VR-очки и куртка. Очки любого производителя, а куртка специальная. Финны оснастили ее многочисленными термоэлектрическими элементами, которые реагируют на поведение человека в виртуальной реальности и активируются по очереди. Небольшая задержка между срабатываниями этих элементов позволяет имитировать непрерывные потоки горячего пара по коже и обмануть мозг человека. Правда, где владельцу куртки нужно будет раздобыть виртуальный симулятор сауны, инженеры не говорят. Зато у них есть надежда, что эта разработка пригодится не только диванным банщикам, но и вполне себе настоящим пожарным и спасателям, которые смогут в ней отрабатывать действия в условиях высоких температур. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Maximum Grill Fest возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: В утреннем шоу на «Радио Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире «Радио Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
7: 12+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
8: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: сказано на максимум.
1: Лемми Килмистер, Моторхед.
2: Если хочешь стать рок-звездой, то привыкай быть уникальным. Люди не хотят видеть на сцене соседа. Они хотят лицезреть существо с другой планеты.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку The Bitter Truth группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием Sanctuary увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы Sick Puppies. Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи.
1: Первым синглом с Sanctuary стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». Максимум.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Вот уже более 30 лет Дэйв Гролл является фронтменом своей собственной группы. Однако тот факт, что он встал к микрофону с гитарой, во многом оказался результатом случайности. Во времена Нирвана Дэйв втихаря варганил различные демки, а после смерти Курта Кобейна нырнул в создание и запись новой музыки, чтобы спастись от мрачных мыслей. Изначально же Гролл видел себя в первую очередь именно как барабанщика. И вот как в нем зародилась эта идея.
1: «Кажется, мне было лет 9, я был в 3-м классе. У меня был кузен по имени Трип, который жил в Чикаго. Когда мы с семьей гостили там, он познакомил меня с группой Rush, подарив мне их альбом 21-12. Я поднялся к нему в спальню, увидел обложку пластинки и включил ее. И это был первый раз, когда я услышал барабанщика на первом плане. Нил Пирт был настоящим новатором, легендарным богом барабанов. Я взял пластинку домой и просто влюбился в его игру. Ты смотришь на его ударную установку, и она выглядит как космический корабль».
0: Много лет спустя, в 2013 году, круг замкнулся. Именно Дэйв Гролл вместе с барабанщиком Foo Fighters Тейлором Хокинсом стали теми людьми, кто ввел участников Rush, своих кумиров детства, в зал славы рок-н-ролла.
2: Foo Fighters. Rescued.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
0: Вы слушаете

0: сказано на максимум.
1: Джимми Хендрикс.
0: Не важно, сколько тебе лет. Важно лишь то, сколько дорог ты прошел.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Количество известных коллабораций Дэйва Гролла, где он помогает своим коллегам по цеху в качестве сессионного барабанщика, гитариста или вокалиста, идет на десятки. В 90-х он записывался с легендой классического рока Томом Петти и ныне опальным рэпером Пафом Дэдди. А в 20-х вкладывал свой талант в хиты поп-звезд нового поколения – Холзи и Эда Ширана. Где-то между этими точками на временной шкале Дэйв вновь встретился со своим давним другом и коллегой, продюсировавшим легендарную пластинку Nevermind Nirvana Бутчем Вигом. Дело было в середине нулевых, когда группа Garbage, где Вик играет на ударных, записывала свой четвертый альбом. Парочка встретилась на вечеринке, приятно поболтала, и тут Буч возьми да и спроси, а не хочет ли Дэйв подменить его за установкой на одной из новых песен? Гролл не отказался. На один день он приехал на студию Garbage и отстучал бодрую и драйвовую партию для песни Bad Boyfriend. Получилось великолепно. Все были в восторге. Вот что много лет спустя той записи вспоминала вокалистка Garbage Ширли Мэнсон.
1: Дэйв Гролл – это ходячий источник радости в человеческом обличье. Самый невероятный, какой вы только можете встретить. Его участие в записи «Bad Boyfriend» стало важным стимулом для всех мужчин в группе. Он очень близко дружил с Бутчем, благодаря их совместной работе с Нирвана. Я тогда очень мало общалась с коллегами по группе. Такое уж вечное одиночество единственной женщины в коллективе. Я безумно люблю Дэйва Гролла. Его безумно любит весь мир. Он – это что-то уникальное. Он пришел, воскресил бодрость духа моих коллег и осыпал нашу запись своей волшебной пылью. Это останется с нами навечно.
0: Foo Fighters, The Pretender.

Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Билли Джо Армстронг, Green Day. Нет ничего страшного в том, что ты неудачник. Главное, насколько ты в этом преуспел.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.